0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: Мама мне порхали все. Абасан мне порхали. Мандра дакс ма. Абасан мне порхали. Коли